0: Слушай то, что нравится.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
3: Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость.
4: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
5: Такая разная, такая самобытная, такая яркая. Уникальная природа, древняя архитектура, национальная кухня, чистота и комфорт. Изучайте родную страну. Путешествуйте по Беларуси.
2: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Всем доброго утра! 7 часов 17 минут. Вы настроились на волну Лидер ФМ. С вами Павел Болешис и Аня Белявцева, которая вернулась после своего небольшого отпуска. Привет, Аня.
1: Привет, привет, Павел. Вот я вернулась, но ловите бодрящий факт. Ученые доказали, что даже просто после запаха кофе или взгляда на кофейную чашку достаточно, чтобы наш мозг активизировался.
0: А я слышал, что для активации еще помогает яблоко. Так это или нет, не проверял. Но, возможно, и кофе, и яблоко вместе – это хороший такой синтез, чтобы проснуться и настроиться на рабочий лад.
1: Так что, даже если кофе еще не сварился, просто посмотрите на свой чайник и улыбнитесь. Вы уже просыпаетесь.
0: Всем отличного дня!
2: Ты слушаешь

0: 24 сентября у нас уже на календаре. Поговорим немножко о праздниках этого дня.
1: Что сегодня мы отмечаем? День системного аналитика. Профессия появилась и получила широкое распространение вместе с цифровизацией бизнеса, да и вообще всего вокруг.
0: Ну вот эти специалисты работают на стыке информационных технологий и управления, изучают потребности компаний, формируют требования к программным продуктам и вот просто помогают выстраивать взаимодействие между заказчиками и разработчиками.
1: Конечно же, системные аналитики востребованы везде абсолютно, и в банках, компаниях, IT-сервисах, других организациях, деятельность которых связана со сложными информационными системами.
0: Ну вот и профессиональный праздник начали отмечать в 2000 году в США, а со временем традиция распространилась и на другие страны.
1: Так что, дорогие аналитики, мы вас поздравляем, ваш праздник сегодня профессиональный, поэтому сегодня нужно не только хорошо поработать, но, наверное, еще и отметить это. День. Так, что сегодня еще? Международный день караванщика. Но это уже, знаешь, праздник экзотический. Объединяет представителей профессий, связанных с перевозкой грузов, транспортировкой, логистикой. Ну, это, конечно же, да, сотрудники транспортных логистических компаний. Вместе сказали, поэтому...
0: Ну, праздник, да, учредили в 1995 году по инициативе Международной ассоциации по транспортно-грузовой операции. И вот дата связана с днем рождения английского мореплавателя. Знаете ли вы какого?
1: Какого? Не знаю я его.
0: Уильяма Адамса, который вот появился на свет 24 сентября 1564 года.
1: Вот удивительно, за что зацепились. Праздник таким образом появился. Он стал тоже распространяться, поэтому всех, кто занимается транспортными перевозками, к всем, кто занимается логистикой, тоже сегодня поздравляем с профессиональным праздником.
2: Наша музыка.

0: 7 часов 26 минут, 24 сентября у нас сегодня, четверг. Мы продолжаем рассказывать об интересных событиях этого дня. И сегодня еще один интересный праздник отмечается.
1: Всемирный день моря. Ну вот, праздник входит в систему международных дней ООН и посвящен значению морского судоходства, безопасности переводок и защите морской среды.
0: Появился праздник в 78 году по инициативе Международной морской организации. Первоначально его отмечали 17 марта, однако позднее дату перенесли на последнюю неделю сентября, и конкретный день может меняться от года к году.
1: Ну, конечно же, моря и океаны играют важнейшую роль в мировой экономике, обеспечивая международные грузоперевозки, рабочие места и доступ к природным ресурсам. Но около 70% поверхности планеты, конечно же, у нас покрыто водой, и вот океан обеспечивает половину кислорода, которым мы дышим и кормим миллиарды людей.
0: А тем не менее, одновременно морские экосистемы сталкиваются с последствиями загрязнения, изменения климата, чрезвычайного вылова рыбы и других видов человеческой деятельности. Поэтому сегодня еще задуматься необходимо и о природе, и об экологии, о наших водоемах, о реках, о озерах.
1: Ну, конечно же, сегодня красивый праздник. Очень многие хотят на море, море, море. В море очень
0: большой. Летний сезон закончен, да. Поэтому впереди у нас осень, не менее красивая пора. Будем надеяться, что она будет тоже наполнена какими-то яркими датами, интересными праздниками, которые мы будем отмечать.
2: Золотой хит представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
3: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит народные товары под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уютно. Доступный каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон плюс 375-29-693-2040.
2: Золотой. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Дорогие родители, Лидская детская художественная школа искусства объявляет набор в первый класс. Приглашаем детей с 9 до 12 лет на 5-летнюю программу обучения с упором на академический рисунок, живопись и композицию. Это серьезная подготовка в настоящих традициях художественной школы. Мы не просто учим рисовать, мы раскрываем талант, воспитываем вкус и уверенность в себе. Ваш ребенок найдет здесь свое призвание и друзей. Ждем вас по адресу проспект Победы, 10, бывшая вторая школа.
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3. Государственному предприятию «Конус» на постоянную работу требуется администратор системный с высшим образованием и инженер по комплектации оборудования и материалов с опытом работы от 2 лет. Обращаться по телефону 60 30 42.
2: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
1: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь к Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедимина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант, когда недвижимость в надежных руках.
3: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
1: Улица Крупской, 80.
0: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! Магазин модульных кухонь от фабрики «Зов» предлагает решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе кухни скидка 25% и мойка из нержавеющей стали в подарок.
2: И это еще не все. У нас вы найдете стильные столы и стулья для обеденной зоны, удобные гардеробные системы, а также бытовую технику от проверенных брендов на любой бюджет.
1: Все это доступно в кредит по 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт.
2: ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Лидер FM. Гороскоп.
4: Привет-привет! Вот он, наш традиционный гороскоп.
5: Овны. Теплая встреча с близким человеком вернет в сердце гармонию.
4: Тельцы. Не отказывайтесь от предложения, которое сначала покажется слишком неожиданным.
5: Близнецы. Вы продолжаете сиять, несмотря ни на что.
4: Раки. Сегодня хороший день для покупок, если вы заранее определите бюджет.
5: Львы. Коллеги оценят вашу надежность и могут поручить ответственное дело.
4: Девы. Сегодня вы особенно убедительны, поэтому используйте день для важных переговоров.
5: Весы. Смена обстановки поможет взглянуть на привычную проблему с другой стороны.
4: Скорпионы. Знакомство перерастет в крепкую дружбу или перспективное сотрудничество.
5: Стрельцы. Домашние дела не отнимут много времени, если заняться ими вовремя.
4: Козероги. Влиятельный человек сегодня поможет решить ваши все проблемы.
5: Водолеи. Сегодня полезно замедлиться, насладиться простыми радостями.
4: Рыбы. В отношениях станет больше нежности, если вы открыто расскажете о своих чувствах.
5: Прекрасного четверга.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29
1: 582 34 81. «Аптусторг» — решаем ваши проблемы.

0: Переходим к погоде. По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки.
1: Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 11 метров.
0: Столбики термометров поднимутся до 13 градусов.
2: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Серебро на волнах Лидер ФМ, 7 часов 50 минут, 24 сентября у нас на календаре. Продолжаем говорить о том, чем же этот день примечателен.
1: Ну вот, 24 сентября, сегодня в Лисском районе пройдет единый день безопасности. Ну, главная задача праздника – это не только напомнить жителям Лиды и Лидского района правила проведения в чрезвычайных ситуациях, но и закрепить практические навыки, которые помогут сохранить жизнь и здоровье.
0: Сегодня будут различные тренировки по эвакуации, проверка готовности персонала, исправность средств противопожарной защиты, многое-многое другое. Пройдут различные встречи. И сегодня, внимание, тоже 24 сентября в районе зазвучат сирены. Техническая проверка, которая позволит оценить состояние системы оповещения населения, быть уверенными, если какая-то вот, не дай бог, реальная угроза, чтобы сбоев не произойдет. Поэтому не волнуйтесь, когда услышите те самые сирены, это только проверка.
1: Так что каждый житель района должен знать, как действовать в случае

0: Безопасность в наших руках.
1: Ну и, конечно же, специалисты напомнят правила безопасности в быту, на дороге и на рабочем месте. Разъяснят алгоритмы действий при пожаре и аварии, а также обучат приемам оказания первой помощи.
0: Всем прекрасного четверга. Мы надеемся, что этот день будет прекрасным, хорошим, замечательным. И никакая погода настроение нам не испортит.
2: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество.

0: улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkas.by. А сейчас двери в салонах Юркас можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 8.00, бодрое утро. Это Лидер ФМ, у микрофона Павел Балейшес.
4: Аня Белявцева. И в этом музыкальном часе с нами Take That.
3: Миша Марвин также порадует нас в этом музыкальном часе.
4: Горячий хит Fast Boy.
3: Отличное утро, четверг. Настраиваемся на рабочую волну и, конечно же, на рабочий день.

0: покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. Инспекция Министерства по налогам и сборам Беларуси по Лидскому району напоминает гражданам о необходимости уплаты арендной платы за землю, единого имущественного платежа, который включает транспортный налог, налог на недвижимость и земельный налог, за 2025 год. Срок уплаты истекает 16 ноября. В Лидском районе активно развивается такой вид спорта, как легкая атлетика. Детско-юношеская спортивная школа ведет активный набор по этому направлению, открывая перед ребятами широкие горизонты построения профессиональной спортивной карьеры. О том, как проходят тренировки и что необходимо для записи в секцию, вы узнаете из сюжета на ledonews.by. Две золотые и одну бронзовую медали завоевали белорусские школьники на международном конкурсе изобретений и исследовательских проектов в Малайзии. Уточняется, что золотая медаль завоевана учащимся гимназии номер 15 Минска и Национального центра дополнительного образования детей и молодежи Денисом Новиком. Его проект посвящен разработке технологии производства полезных микроорганизмов для эффективного растениеводства. Еще одно золото у учащегося гимназии номер 146 столицы и Национального центра дополнительного образования детей и молодежи Глеба Кособутского. Он представил исследование биопластика и технологии компостирования в окружающей среде. Бронзовую медаль получил Яромир Устинович, учащийся гимназии с белорусским языком обучения номер 23 Минска. Его проект – разработка технологии очистки сточных вод с помощью переработанных элементов питания батареи. В 2025 году производители сумели продать около 7 тысяч гуманоидных роботов, а в 2026 объем поставок оценивается уже в 90 тысяч. Специалисты в дальнейшем прогнозируют кратный рост продаж на этом рынке, причем основным поставщиком является Китай. До сих пор объемы продаж человекоподобных роботов были небольшими. Всего в мире сейчас насчитывается порядка 4 миллионов промышленных роботов, и их количество ежегодно прирастает.
1: Лидер FM. Погода.
2: Сегодня в регионе облачная погода, осадки. Воздух прогреется до 14 градусов. Ветер северо-западный с переходом на западный 2-5 порывами до 11 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
1: Обращаться по телефонам 549501 8029-555-7701.
0: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Государственному предприятию «Конус» на постоянную работу требуется администратор системный с высшим образованием и инженер по комплектации оборудования и материалов с опытом работы от 2 лет. Обращаться по телефону 60 30 42.
0: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: На станции Лида имеются 2 вакансии по профессии составитель поездов с возможностью бесплатного обучения. Заработная плата до 3300 рублей. Желающим обращаться по телефону 50 22 50 50 22 19.
0: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029 19 19 010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автор. Школа ДСАВ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
3: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
2: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
4: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
1: Улица Крупской, 80.
5: Авто выбирай на бутик Автобай.
6: Авто продавай на бутик Автобай.
5: Авто меняй на бутик Автобай.
6: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Бодрое утро на Лидер FM. Тебе понравится.
1: Передаю всем бодрый привет, доброе утро. Совсем недавно обсуждали праздники сегодняшнего дня. Какой-то там морской праздник.
2: День моря, да. День сегодня такой. День логистики.
1: День моря. А вот, кстати говоря, о морской стихии поделюсь с вами, Павел. Рекордсмен нырнул под воду, чтобы продемонстрировать свою потрясающую память.
2: Как рассказывайте, что он сделал?
1: Все дело в том, что житель Германии способен запоминать последовательность из 250 монет и вот воспроизводить 11 телефонных номеров за 3 минуты. А совсем недавно он вновь доказал, что его имя, ну, не просто так внесено на страницы знаменитой книги рекордов Гиннесса, и нырнул под воду, чтобы запомнить длинную последовательность цифр. Ну и, конечно же, которая была показана на экране телефона. Когда мужчина всплыл, он безошибочно воспроизвел 87 цифр и установил очередной рекорд. Как вам такое?
2: Нормально. Я не понимаю. Я посмотрю и сразу же забываю.
1: Я тоже, да. И вот он добавил, что самое сложное в таком испытании было, это вот сочетание умственной нагрузки и нехватки кислорода. Да. И, конечно, по словам мужчины, самое сложное, это вот одновременно и самое интересное для него.
2: Поздравляем рекордсмена. Наверняка еще что-нибудь новое. Вот люди не останавливаются обычно на чем-то таком. Они еще какие-то новые рекорды устанавливают. Еще что-то. Память поразительная.
1: А вот у меня есть еще интересное, что немножечко относится к морской теме.
2: Так.
1: Вот маленьких енотов стали отправлять в учебный лагерь, осваивать навыки выживания.
2: Не понял.
1: Ну, в американском штате Миссисипи для енотов, которые потеряли свою маму, организовали специальный учебный лагерь, где их вот готовят к выживанию в дикой природе. У них там очень бурная программа. Еноты учатся плавать в пруду. Очень важен этот навык.
2: Школа енотов.
1: Школа енотов, да. В глубоком лесу детеныши отрабатывают передвижение от дерева к дереву, чтобы избегать хищных птиц и змей. И вот на финальном уроке доброволец, который не работает в центре, ловит енотов в клетке, чтобы привить им страх перед ловушкой и людьми. И вот отвыкнуть от опеки спасателей.
2: Ну, школа енотов.
1: У них даже есть церемония выпуска.
2: Да?
1: Через 6 месяцев после
2: спасения. У них
1: спасения...
2: такая шапочка, колпачок после, такой, да, диплом, совсем. Все,
1: да,
2: выходит.
1: После спасения для студентов именно устраивают эту самую церемонию. И вот под марш им зачитывают имя каждого енота.
2: Так, он выходит торжественно.
1: Да, да. И вот после этого животного выпускают
2: на волю
1: в лес.
2: Хорошая школа помогает, скажем так, социализироваться в дикой природе. И наверняка это помогает им лучше, комфортнее жить, что ли.
1: Уже 79 енотов выпущены.
2: Молодцы какие. Ну что, успехов им.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: 8 часов 25 минут, рабочий день уже в разгаре.
1: Доброе утро, Павел.
0: Всем доброго утра. По поводу работы, для тех, кто собирается пройти собеседование, возможно, устроиться на работу, забавный случай произошел на онлайн-собеседовании. Значит, мужчина из Бразилии, зовут его Карлос, он проходил онлайн-собеседование в компанию из Объединенных Арабских Эмиратов, решил проявить уважение к местной культуре и надел куфию, заранее посмотрев видео, как и правильно завязывать. Ты знаешь, что это такое, да?
1: Конечно,
0: на голову такая, получается, вот головной убор, скажем так. Но сделал все неправильно. Увидев его на видеосвязи, менеджеры не смогли сдержать смех. Карлос решил, что собеседование провалено. Ну вот, сам этот Карлос очень такой пухленький, такой милый парень. Вот с этой вот повязкой на голове. То есть те, кто его собеседовал, они просто угорают со смеху.
1: Но
0: падают просто.
1: Ну, неправильно, смешно, да?
0: Да, то есть там вот 4 таких, получается, камеры, и вот и 3 собеседующих, они не могут сдержать смех. Они просто по полу катают со смеху, но не смогли сдержать. Они, а тут сидит вот миленько так смотрит, ну, не понимает, что происходит. Все, он подумал, что провалено все. Но все наоборот. Его жест оценили. Разговор продолжился еще около часа. Не только о работе не говорили, но уже о культуре, о традициях. Значит, вот все-таки вот дань уважения к их культуре.
1: Что его взяли и на работу.
0: Да,
1: ну, они на это закрыли глаза, не обратили внимания.
0: Нет, так они наоборот...
1: Нет, они обратили внимание.
0: Обратили внимание. И получилось очень хорошо, наоборот. И посмеялись, на работу взяли. Возможно, он и прошел бы это собеседование, если бы не вот этот забавный случай.
1: Ой, но есть же много таких историй. Вот мужчина собирался на серьезную бизнес-встречу, и когда он накидывал на себя свой пиджак, он не заметил, что клепучки на рукава намертво прилип детский ярко-розовый носок с уткой. И вот он так и пошел на презентацию и активно жестикулировал этим пиджаком. Ну, ему никто за день не сказал, он заметил только вечером.
0: Слушай, эта история еще ничего. А вот история, когда один парень пришел на собеседование на один из телеканалов, не помню куда и где, но суть в том, что он пришел устраиваться уборщиком. А в это время шло шоу, по-моему, в прямом эфире шоу о... значит, криптовалюте, что-то об этом таком. Какого-то бизнес, получается, консультанта позвали. Все это дело происходило вот в прямом эфире, как я и говорил. А этот парень оказался полностью вот с таким же именем, как и тот самый приглашенный. Он, значит, находился, ему сказали, подождите, пока там вот подойдут к вам, вот покажут вам ваше поле деятельности. Okay. А тут пригласили вот его по имени. Он зашел и попал в ток-шоу.
1: Oh.
0: Сел и все это дело в прямом эфире. Он, значит, сидит, ему задают вопрос, и самое интересное, он начинает отвечать. Он понимает, что его перепутали, но он отвечает и начинает что-то говорить.
1: Бывало, наверное.
0: Да, и вот таким вот образом шоу не провалилось, а наоборот, только украсило.
1: Удивительно. Ну, такие случайности, конечно, иногда бывают не случайны.
2: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
3: Я его купила, купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
4: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Стоп,

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Салон плитки «Альтагамма» — это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
3: «Пинскдрев». Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, «Пинскдрев» — это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель «Пинскдрев» в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
4: Улица Крупской, 80.
5: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
6: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла.
7: Модели без ограничений по весу.
6: Акции, скидки, распродажи. Условия: рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида, торговый центр Лидопарк, второй этаж. Спите, чтобы жить.
8: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
9: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
8: 2 буткемп-зоны,
9: арена для захватывающих турниров и трансляций,
8: бильярд,
9: единственные автосимуляторы в Лиде,
8: виртуальная реальность,
9: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
8: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
9: Connect. Твой киберклуб на максимальной скорости.

0: Ангосте – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Привет-привет! 8 часов 37 минут. Это Лидер FM.
1: Мы желаем отличного утра, делимся интересными новостями.
0: Вот как раз есть одна удивительная новость. Саудовская Аравия построит небесный стадион к чемпионату мира 2034 года. Как вам такая информация?
1: Подробнее, пожалуйста.
0: Ну вот, представили планы строительства нам первого в мире небесного стадиона. Уникальная спортивная арена, которая станет одной из главных достопримечательностей чемпионата мира по футболу 2034 года. Ну, как я сказала ранее. Стадион будет находиться на высоте 350 метров над землей. То есть он
1: так,
0: будет
1: высоко.
0: Арена будет интегрирована в конструкцию линейного умного города и вот представляющее собой гигантское зеркальное здание.
1: Ой, слушай,
0: длиной 170 километров, шириной 200 метров и высотой до 500 метров.
1: Мне вот что-то не верится. Что-то тут не то.
0: Я вот фактически тоже, конечно, фотографии удивительные. И стадион, кстати, рассчитан на 46 тысяч зрителей и будет полностью работать на источниках энергии. Строительство планируют начать в 2027 году, а завершить к 32-му, чтобы вот осталось 2 года на подготовку.
1: Посмотрим. Вот время, вот уже следующий год, посмотрим, начнутся ли вот эти стройки.
0: И, конечно, стоимость проекта оценивается там миллиардами. Стартует от 1 миллиарда долларов. И вот в сети недавно завершилось видео, на котором стадион выглядел как гигантское сооружение. Это вот и сделали такую, как бы, проекцию будущего. Ну, это работа энтузиаста, вот как я сказала ранее, созданное с помощью искусственного интеллекта. Настоящий проект, пока что его нет. Ну, нам он не представлен, в общем.
1: Ну, значит, еще пока сложно сказать, как будет выглядеть этот стадион. По описаниям это что-то невероятное.
0: Ну, там еще можно будет добраться до стадиона через сеть высокоскоростных лифтов и транспортных коридоров.
1: Так.
0: Так что, как сообщается, власти настроены решительно. И вот, похоже,
1: город в небе
0: будущего,
1: такой, да.
0: Да, и вот к 2034 году мир увидит не просто футбольный турнир, а вот демонстрацию того, каким может быть город будущего. И стадион, да, и парящий в небе станет его главным символом.
1: Ну, о том, какое будущее еще нас ждет, поговорим тоже очень скоро. Также и о погоде.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29-582-34-81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки.
3: Ветер западный 3-5 метров в секунду, порывы до 11 метров.
2: Что касается температуры воздуха днем, плюс 12, плюс 13 градусов.

0: Говорили, что расскажем еще о будущем, и вот оно, будущее не за горами. А именно в Китае представили полноразмерного человекоподобного робота.
1: Ну, робот, рост робота у нас составляет 1,73 м, вес около 75 кг. Он умеет бегать, выполнять сложные движения и даже боевые маневры.
0: Ну, в чем дело? Его засняли во время уличного патрулирования вместе с сотрудниками полиции. Это робот-полицейский, Робокоп. Вот, выглядит точно так же, как в том самом фантастическом фильме, который наверняка многие помнят.
1: Я бы даже больше сказала, я бы испугалась такого,
0: да,
1: робота.
0: Он уже с виду пугает. Робот ходит по улице, да, робот-полицейский, вместе с людьми патрулирует улицы, но это выглядит действительно как-то очень ужасающе.
1: Ну, это уже не первый эксперимент с такими роботами. Вот более компактные роботы уже сопровождали полицейских во время празднования китайского Нового года в 2025 году. Но в этот раз, я бы сказала, он выглядит более...
0: Еще более устрашающе, конечно.
1: Он очень, вот я смотрю на видео, он очень часто поворачивает голову.
0: Может, но он осматривается, понимаешь? Вот он выглядит, вот, знаешь, как будто эмоции дорасчитываются,
1: да,
0: какие-то.
1: Да, частые повороты головы, каждые, наверное, 2-3 секундочки.
0: То есть, вот такой вот полицейский. Так что... Вместе в Китае с людьми, с настоящими полицейскими, будут патрулировать скорые вот такие вот человекоподобные роботы. Что ж, будем надеяться, что это будет только к лучшему, людей пугать не будет, а вот преступников, наоборот, будут усмирять.
1: Да.
0: Всем хорошего утра. Ты слушаешь.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем салют! Время летит незаметно, но музыкальный час уже с нами. Совсем скоро послушаем.
4: Элла Хендерсон.
3: Серябкина засияет в этом часе.
4: Алоэ Блэк также послушаем обязательно. Hey Sun.
3: А уже совсем скоро зарядимся, поиграем, поборемся за первый подарок этого четверга, так что не пропускаем.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: С новостями к этому часу Ольга Трон. Доброе утро. С приходом осенней прохлады подготовка к отопительному периоду на Личине вышла на финишную прямую. Какие масштабные работы провели городские службы и когда в квартирах личан появится первое тепло, можно будет узнать из сюжета на ledanews.by. 19 сентября в Лидском историко-художественном музее состоялся шахматный турнир «Ладья Лидского замка». В состязаниях приняли участие шахматисты из Лиды, Гродно и Скиделя. Победители турнира получили эксклюзивный приз – хрустальную ладью, изготовленную на стеклозаводе «Неман». В рамках мероприятия для участников была организована экскурсия по Лидскому замку и игра в ростовые шахматы на замковом дворе. Голодный клиент устроил поединок из-за шаурмы в Гродно. Молодой человек ранним утром заскочил в местное кафе, чтобы подкрепиться фастфудом. Узнав от продавца, что оно закрыто на перерыв, парень начал осыпать девушку оскорблениями. Мимо шли прохожие. Один из ребят решил оградить ее от буйного покупателя, и тогда скандал перерос в поединок. Невольные зрители драки вызвали сотрудников милиции. В докладе «Проверка здоровья планеты», подготовленном более чем 60 учеными, говорится, что системы планеты Земля достигли наихудшего состояния за всю историю наблюдений из-за продолжающегося загрязнения и разрушения среды обитания. В число 7 ключевых показателей загрязнений, находящихся в опасной зоне, входят изменение климата, изменение целостности биосферы, изменение земельных систем, изменение пресноводных ресурсов, модификация биогеохимических потоков, появление новых организмов и закисление океана. Только в двух из оцененных областей – истощение стратосферного озона и концентрация атмосферных аэрозолей – за последние десятилетия наблюдалось улучшение. Этот доклад появился вслед за серией экстремальных событий по всему миру за последний год, вероятность которых, по словам ученых, значительно возросла из-за изменений в окружающей среде.
2: Лидер FM. Погода.
3: По информации Белгидромета, сегодня ожидаются осадки. Воздух прогреется до 14 градусов. Ветер северо-западный с переходом на западный 2-5, порывами до 11 метров в секунду.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Поступает газ. У вас не газ? Выбирайте Белспецгаз.
1: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
2: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
0: Работаем даже по субботам.
1: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
0: Белспецгаз. Газ для вас.
3: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
4: Наш адрес: Дзержинского, 73.
3: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
5: МЧС напоминает, как правильно подготовить печь к отопительному сезону. Необходимо отремонтировать и очистить печи и дымоходы от сажи, заделать трещины в кирпичной кладке. На деревянном полу перед топкой нужно прибить большой металлический лист, защищающий пол от горящих углей. Занавески, мебель и предметы домашнего обихода разместить не ближе 1 метра. Позаботьтесь о том, чтобы тепло в вашем доме было безопасным.
6: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
7: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
8: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Дер-ФМ. Дарим подарки.
1: Привет-привет! 9:16 уже у нас минут. Начинаем нашу первую игру.
2: У нас, как и всегда, по традиции подготовлен фрагмент, где наша помощница о ком-то или о чем-то рассказывает. Вы должны догадаться, про что идет речь, и отправить вариант на номер 9703.
1: Но сегодня попоримся за скидку 50 рублей на перманентный макияж PM House.
2: Фрагмент мы подготовили. Наверное, давайте слушать.
3: Он солнечный, но кислый. Его добавляют в чай, а также пироги. Он родственник апельсина.
1: Прослушали, кто же у нас там родственник апельсина? Ждем ваши варианты ответов на номер 9703.
0: Дарья.

0: дарим подарки.
1: Пришло время подводить итоги нашего первого состязания, но мы предлагаем вам еще раз переслушать фрагментик, но уже с ответом.
2: Он солнечный, но кислый. Его добавляют в чай, а также пироги. Он родственник апельсина. Это лимон.
3: Конечно, лимон. Молодцы, правильных ответов очень много.
1: Ну, а победил у нас радиослушатель последней цифры номера
3: 9068.
1: Мы вас очень искренне поздравляем. Сегодня вы выиграли скидку 50 рублей на перманентный макияж в PM House.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15 на Лидер FM.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Иголенка заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенка по адресу Александра Невского, 76. Иголенка с выгодой для пенсионеров.
2: Осень пришла, в насенне пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения. Средства защиты. Насенне. Настоящий рай для садоводов и огородников.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
5: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
6: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
7: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

четверг в самом разгаре, мы только прибавляем обороты, настраиваемся на правильную волну, делаем динамики погромче. Это была Ольга Серябкина и ее новинка «Слова».

0: Возвращаемся к погоде. По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки. Ветер северо-западный, 3 до 5, порывы до 11 метров в секунду. Столбики термометров достигнут 13 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится. Лидер FM. Лидер FM.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в кафе.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10.00. Доброе утро. Настраиваемся на рабочий день. Тедди Свимс прозвучит в этом музыкальном. Винтаж, новинка манго. Группа Пицца также появится с нами в этом часе. Скорее минуты летите, но прямо по курсу новости с погодой.
0: Ты слушаешь

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте! С новостями к этому часу Ольга Трон. Сегодня на Гродненщине проходит республиканский профсоюзный правовой прием граждан. В рамках мероприятия профсоюзные юристы бесплатно окажут правовую помощь каждому обратившемуся белорусу по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. В Лидском районе правовой прием проведет инспектор труда Гродненской области организации Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности Наталья Кузьмич. Он состоится с 10 до 12 часов в Лиде по улице Набережной 2 или же с 12.20 до 14.20 в Лидской районной организации профсоюза работников образования и науки по адресу город Лида, улица Чапаева, 19. В рамках Всемирного дня туризма с 24 по 27 сентября на Лидчине пройдут дни открытых дверей и викторины для посетителей на призы Лидского тур-инфоцентра. 26 сентября запланирована бесплатная обзорная экскурсия по Лиде. Начало в 12 часов. В Беларуси 9-й год подряд проходит Единый день безопасности среди организаторов МЧС, МВД, Минздрав и Красный Крест. Главная цель мероприятия – подготовка населения к реагированию на ЧП в местах массового пребывания. Сегодня по всей стране будут развернуты тематические площадки. Обучение организуют и на рабочих местах. ФРГ заподозрили утечку ртути в логистическом центре DHL в коммуне Ляйцен. Пробы подозрительного вещества отправили на экспертизу. Исследование может занять до 2 дней. Полиция изучает возможную связь происшествия с аналогичным инцидентом Нойштадт-Глеве в 70 километрах от логистического центра. Там 2 недели назад с тошнотой и головной болью госпитализировали 2 женщин после того, как те вскрыли пакет с цветами, из которого вытекла жидкость. Полиция подтвердила, в пакете была ртуть.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Сегодня в регионе облачная погода. Временами прогнозируются осадки. Воздух прогреется до 13 градусов. Ветер западный 2,5, порывами до 11 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
3: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
4: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедимина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант, когда недвижимость в надежных руках.
5: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Дел Спецгаз.
6: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
7: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
5: Работаем даже по субботам.
6: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
5: Дел Спецгаз. Газ для вас.
8: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
9: Мама. Это самая сложная работа в мире. Это наше первое слово. Это любовь и забота. Быть мамой – самое большое счастье.
10: Достоверно.
11: Оперативно.
3: Качественно. С любовью.
10: С Лидской газетой.
3: Поспеши подписаться на любимое издание.
10: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: Состоялся финал конкурса красоты среди многодетных мам «Краса Беларуси 2026». Участницами конкурса стали многодетные мамы, активно заявляющие о своих жизненных целях и задачах, которые являются ярким примером для своих детей. За звание победительницы поборолись 23 финалистки, которые на протяжении недели перед главным событием прошли интенсивную подготовку. Они удивили зрителя 5 выходами в повседневных, спортивных, деловых, национальных и вечерних костюмах. Председатель общественного объединения Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская отметила, что в этом году они получили 270 заявок от многодетных мам, которые решились заявить о себе. Победительницей конкурса «Краса Беларуси 2026» стала Анна Мацкевич. Она является мамой троих детей и заместителем декана по идеологической и воспитательной работе факультета гражданской авиации Белорусской государственной академии авиации. За ее плечами 3 высших образования, аспирантура и работа на кафедре языковой подготовки. Сама победительница отметила, что победа дала ей шанс показать молодежи, что красота белорусской женщины не только внешняя, но и внутренняя. Анна призналась, что корона для нее невероятная ценность. Сейчас она хранится дома на самом почетном месте, рядом с благодарностью президента Республики Беларусь, которую она получила в июне этого года. Конкурсные испытания были непростыми. Полоса препятствий, стрельба из боевого оружия, творческий номер и дефиле. Самым непривычным для Анны стало стрельба, а вот каблуки – важный элемент в ее рабочем стиле. Жюри в этом году было исключительно мужским, и участницы, по словам Анны, этому обрадовались. Секрет семейного счастья победительница видит в умении решать конфликты внутри семьи, не выносить их наружу. У Мацкевича есть традиция за ужином обсуждать прошедший день и планы на завтра, а выходные обязательно проводить вместе в парке, в храме или с бабушкой и дедушкой. Анна уверена, все успевать ей помогает трудолюбие и доверие к детям. Она отпустила гиперконтроль, и дети научились быть самостоятельными.
0: Самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: Лидер FM. Слушай то,

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалистике 2026. Подробности на 7 карат.кв или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону плюс 375 44 55 24 754.
3: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
4: Наш адрес: Дзержинского, 73.
3: Телефон МТС 624-53-43. Welcome 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
5: Опранайся, одень и обуток мясцовых вытворцев. Готуй из мясцовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
6: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
7: Думаем, идея класс.
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
9: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

И нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя.

0: тебя скорее.
1: За окном кружится желтая листва, город никуда не спешит, а мы снова куда-то бежим. Представьте, вы заходите в прохладный подъезд, нажимаете кнопку, двери закрываются, и весь мир с его суетой остается снаружи. Это была группа «Пицца» с самым атмосферным треком этой осени «Лифт».
0: Вас не заметил и...
2: Лидер FM. Наша музыка.

Белгидромет сообщает, сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки. Ветер северо-западный от 3 до 5, порывы до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 13 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. В Лиде прошел совместный прием граждан, который провели председатель Лидского районного совета депутатов Инесса Белуш и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Екатерина Серафинович. Встреча прошла в формате открытого диалога, где граждане могли рассказать о волнующей их ситуации и получить не просто ответ, а практическое решение своей проблемы. Подробнее о том, как прошло мероприятие, смотрите на lidanews.by. В связи с ростом преступлений, совершаемых несовершеннолетними с 21 по 25 сентября, Лидским РОВД проводится комплексная операция «Подросток». Ее главная цель – снижение уровня безнадзорности среди несовершеннолетних, предотвращение правонарушений с их участием. Рейдовые группы проверят места концентрации молодежи, чтобы пресечь правонарушения и оградить детей от влияния улицы. В ходе операции особое внимание уделят выявлению несовершеннолетних, находящихся вне жилища в ночное время, а также взрослых, вовлекающих подростков в антиобщественное поведение. Кроме того, стражи порядка пресекут незаконную продажу алкоголя, табачных изделий и электронных систем курения. Рейды пройдут во всех населенных пунктах района. Беларусь и Мальдивы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Событие произошло на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков провел встречу с министром иностранных дел Мальдивской Республики Ирутишам Адам. На встрече министры подтвердили взаимную заинтересованность в расширении взаимодействия в туристической сфере. Достигнута договоренность об активизации сотрудничества в международных организациях по вопросам, представляющим взаимный интерес. Несколько часов назад в США прибыл с государственным визитом китайский лидер Си Цзиньпинь. В нарушение традиционного протокола и для демонстрации значения, которое придает переговорам американская сторона, председателя КНР на взлетном поле встретил лично Дональд Трамп. В ближайшие дни два лидера намерены обсудить весь комплекс проблем, которые омрачают взаимоотношения Соединенных Штатов и Китая. Кроме того, Трамп надеется договориться со своим визави об установлении совместного контроля над развитием искусственного интеллекта.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: Сегодня в регионе осадки. Воздух прогреется до 13 градусов. Ветер северо-западный с переходом на западный 3-5 порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление растет. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
3: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
4: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
5: Наш адрес: Дзержинского, 73.
4: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
6: МЧС напоминает: неправильное использование электроприборов может привести к пожару. Не включайте одновременно в электросеть несколько приборов большой мощности. Не перегружайте сеть. Применение самодельных предохранителей вместо плавких вставок заводского изготовления запрещено. Уходя из дома, обязательно выключите электроприборы. Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности.
7: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: В связи с ростом преступлений, совершаемых несовершеннолетними, с 21 по 25 сентября Лидским РУВД проводится комплексная операция «Подросток». Ее главная цель – снижение уровня безнадзорности среди несовершеннолетних, предотвращение правонарушений с их участием. Уважаемые родители, будьте внимательны к своим детям, контролируйте их и берегите. Помните, именно вы несете ответственность за их жизнь и здоровье.
8: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: «Золотой хит» представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит народные товары под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уют. Доступны каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон плюс 375-29-693-2040.
2: Золотой. Золотой хит. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера — частное предприятие «Иголенька».
1: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
2: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
3: Это Дима. Он был перспективным спортсменом, а сейчас отбывает срок. Разбойное нападение и грабеж сломали его жизнь. Задумайся о последствиях своих действий.
4: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год – 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши, Лида Медиакомпания.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.
6: Никому не скажу.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52. Сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки. Ветер северо-западный от 3 до 5, порывы до 11 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 13 градусов. Информация собрана по данным Белгидромета.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 12 часов, 1 минута, всем большой привет. Ну что же, новый музыкальный час встречаем, послушаем Зиверт в этом часе. Тейлор Свифт. Arctic Asti также прозвучат в этом музыкальном. Прямо по курсу горячий хит, а совсем скоро Ольга Трон познакомит вас со свежим выпуском новостей и прогнозом погоды.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер ФМ. Новости.
2: Здравствуйте, в студии новостей для вас работает Ольга Трон. В Зельвинский РОВД обратились жители одного из агрогородков с заявлением о пропаже культиватора и окучника с дачного участка, рассказывает официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Максим Базыленко.
3: Потерпевшие не знали точного времени совершения преступления, поскольку участок пустует, а сами они бывают там лишь изредка. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции проверили местное подсобное хозяйство. Внимание оперативников привлек 62-летний работник, который явно нервничал при общении. Как стало понятно позже, волновался он не зря. Через некоторое время после ухода правоохранителей мужчина сел за руль рабочего трактора, вывез похищенную технику на территорию Мостовского района и спрятал в кукурузном поле. Однако эта уловка не сработала. Перемещения гражданина были зафиксированы. Мужчина признался, что решился на кражу, зная об отсутствии хозяев, а чужой инвентарь планировал использовать в личных целях. Сумма причиненного ущерба оценивается в 1500 белорусских рублей. Действием фигуранта дана правовая оценка. За совершение кражи ему грозит до 3 лет лишения свободы. Также сегодня до часа в здании Мостовского РОВД выездной прием граждан на прямую телефонную линию проведет заместитель начальника УВД полковник милиции Константин Смоляков. Задать интересующие вас вопросы вы можете по телефону 8-015-15-64-8-24. 8-015-15-64-8-24.
2: Сегодня в Лиде завоют сирены. Данное мероприятие пройдет в рамках единого дня безопасности. Техническая проверка системы оповещения будет проводиться с 15 до 15.10. Гражданам необходимо сохранять спокойствие, не поддаваться панике и с пониманием отнестись к проверке. Это нужно, чтобы убедиться в исправности оборудования на случай реальной угрозы. 32-й Минский международный кинофестиваль «Листопад» пройдет с 30 октября по 6 ноября. Главной площадкой станет кинотеатр «Москва», где состоятся торжественные церемонии открытия и закрытия. В 2026 году «Листопад» пройдет под слоганом «Смотри, живи, цени». Главная идея не просто продемонстрировать лучшие образцы мирового кинематографа, но и пригласить зрителя к глубокому эмоциональному сопереживанию экранным историям, а также научить ценить художественный и человеческий опыт, который дарит киноискусство. Соединенные Штаты пригласили президента России Владимира Путина принять участие в саммите группы 20, который пройдет 14-15 декабря в Майами. По словам главы Госдепартамента, встреча может стать для российского лидера возможностью провести переговоры не только с президентом США Дональдом Трампом, но и с другими руководителями ведущих мировых держав. В Кремле ранее заявляли, что Россия будет представлена на саммите на высоком уровне.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: Сегодня в регионе облачная погода, осадки. Воздух прогреется до 13 градусов. Ветер северо-западный с переходом на западный 3-5, порывами до 11 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
3: Улица Крупской, 80.
4: Осень пришла, в насенне пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. Насенне – настоящий рай для садоводов и огородников.

0: ресторан «Гости» – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Это Слава. Он мечтал стать инженером, оказался в колонии. Запомни, легкий заработок – большой срок. Наркоторговля неизбежно влечет наказание.
0: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
2: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Привет-привет всем автолюбителям! Ну что же, кто хотел обновить ароматизатор? Сегодня у нас есть уникальная возможность его выиграть. Набор ароматизаторов для автомобиля от Билспецгаз разыграем прямо сейчас в этом часе. Достаточно лишь правильно ответить на мой вопрос ответом «правда» или «ложь» и на короткий номер 9703 отправить мне ответ. Вопрос сегодня у меня такой. Правда или ложь, что Эйфелева башня может быть летом выше, чем зимой? Жду вашего варианты ответов номер 9703.

0: дарим подарки.
1: Это была Зиверт, а у нас пришла пора подводить итоги. Напомню свой вопрос. Правда или ложь, что Эйфелева башня может быть летом выше, чем зимой? И это правда. Высота сооружения меняется в зависимости от температуры воздуха и нагрева металла солнца. Летом башня вырастает на 12-15 сантиметров, а зимой возвращается к исходным размерам. Это происходит из-за теплового расширения металла, из которого как раз-таки и построена сама башня. Сегодня победитель у нас радиослушатель последние цифры номера 1403. Поздравляю! Тот самый набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз сегодня ваш.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Золотой хит. Золотой. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Это Саша. Он собирался стать программистом, но попал в тюрьму. Запомни, легкий заработок – большой срок. Преступления в сети интернет строго караются по закону.
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029 312 61 65.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Да ты, если без шуток, но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки и ветер северо-западный от 3 до 5, порывы до 11 метров в секунду. Столбики термометров достигли 12 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало.

0: Часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Всем привет, это Лидер ФМ, и мы врываемся в новый час. Ближайшие 60 минут обещают быть максимально заряженными, так что делайте погромче. Прямо сейчас настроимся на правильную волну. В этом часе вас ждет мощнейший эксклюзив от главного хитмейкера планеты Дэвид Гетта, прозвучит в этом часе. Любители качественной русскоязычной музыки также оценят этот микс. Послушаем проникновенный вокал Акмаля. Сериал «Кессер» также в этом музыкальном. Желаю всем отличного четверга.
3: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. За минувшие сутки на Литчине было зарегистрировано 2 ДТП, люди в них не пострадали, рассказывает старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
4: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Литского РОВД за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 75 фактов нарушения требований и правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 2 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжающие с дороги по пешеходному переходу. 2 водителей перевозили детей без детского удерживающего устройства. 9 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 18 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск частью дорожного движения. 13 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 2 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 8 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 2 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги, а также 7 велосипедистов нарушили правила дорожного движения.
3: Литчину посетил общественный деятель, мотивационный спикер, член паралимпийской сборной Беларуси по плаванию Алексей Талай. В рамках визита состоялся ряд встреч с представителями власти, военнослужащими, учащейся и работающей молодежью. Алексей Талай поделился своей историей успеха, доказав на личном примере, что для человека с сильным характером нет ничего невозможного. В Минск прибыла парламентская делегация Исламской Республики Пакистан во главе с председателем Сената Саидом Юсуфом Розой Гилани. Официальный визит стартовал в национальном аэропорту Минска, где высоких гостей встречали заместитель председателя Совета Республики Игорь Брилевич и глава комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Олень. Поездка организована по приглашению спикера Верхней Палаты Белорусского парламента Натальи Качановой. Ключевая цель визита – придать новый импульс межпарламентскому диалогу и укрепить сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Врачи в Канаде лишили жизни 83-летнюю пациентку Бригит Штегеман, убежденную христианку против ее воли в рамках канадской системы содействия уходу из жизни. По словам внучки, специалисты, проводившие процедуру, воспользовались уязвимым состоянием пожилой женщины. При этом само медицинское вмешательство было осуществлено без явного согласия пациентки, страдавшей раком желудка. Данный случай эвтаназии в доме престарелых, проведенный с нарушениями и без явного согласия пациентки, вызвал скандал в Канаде.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По информации Белгидромета, в пятницу в регионе облачная погода, осадки. В ночи воздух прогреется до 9 градусов, днем 13-14 со знаком плюс. Ветер западный с переходом на юго-западный 3-4, порывами до 9 метров в секунду.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.
5: Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, 2-й переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто – ваша семья в нашем авто.
3: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес – Кирова, 3.
2: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
5: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1-й переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
6: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
3: Улица Крупской, 80.
2: Аскона – все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла. Модели без ограничений по весу. Акции, скидки, распродажи. Условия – рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида, торговый центр, Лидопарк, 2-й этаж. Спите, чтобы жить.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем салют! У Лиди 13 часов 15 минут. Начинаем наше состязание. Сегодня будем разыгрывать скидку 30 рублей на патологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Витасвет». Предлагаю вопросы и три варианта ответов к нему. Выбирайте верный, и на номер 9703 нужно будет отправить правильный вариант ответа. Тот, кто ответит быстрее всех и пришлет правильный ответ, получит подарок. Ну что, давайте действовать. Какой самый твердый минерал? Алмаз, золото, железо. 9703. Жду ваши варианты ответов.

0: дарим подарки.
1: Пришло время подводить итоги. Наконец-то я получила все варианты ответов верные. Напомню свой вопрос. Какой самый твердый минерал? Алмаз, золото или же железо? И это, конечно, у нас алмаз. Ответы были все верные, сыграла лишь скорость. А вот быстрее всех оказался сегодня радиослушатель последней цифры номер 2904. Я вас поздравляю. Вы выиграли скидку 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Витасвет».
2: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
3: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
2: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
1: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
3: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 750.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: На станции Лида имеются две вакансии по профессии составитель поездов с возможностью бесплатного обучения. Заработная плата до 3300 рублей. Желающим обращаться по телефону 50 22 50 50 22 19.
0: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
3: Реклама. На Лидер FM 54 70 75.
4: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Бывает так, что все слова лишние. Достаточно просто сделать погромче и прочувствовать. Если ваше сердце сейчас бьется в ритме романтики, этот трек точно для вас. Настраиваемся на одну волну. Это был Акмаль и его любовная новинка.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-западный, порывы от 3 до 4. Температура воздуха ночью +9, днем +13, +14.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Анна Белявцева у микрофона, 14:01, время точное. Начинаем новый музыкальный час. Дати! Мод также прозвучит в этом музыкальном часе. Не говорят, что нас испортились. Моя печаль.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: С новостями к этому часу Ольга Трон, здравствуйте. Председатель райисполкома Александр Версоцкий провел личный прием граждан. Главой района было рассмотрено два обращения, по которым были приняты положительные решения. Жительница деревни Нитечь обратилась с вопросом благоустройства улицы Клиновой. Она сетовала на неудовлетворительное состояние дороги. Было принято решение в ближайшее время на участок отправить грейдер, чтобы выровнять покрытие и привести дорогу в надлежащий вид. Вопрос выделения финансирования на отсыпку дороги песчано-гравийной смесью будет рассмотрен при формировании бюджета на следующий год. Также обсудили возможность организации торговли вблизи Лицкого замка. Торговые места здесь будут предоставляться через аукцион. Планируется разработка единых требований к внешнему виду павильонов. В Лицком роддоме чествовали мам, родивших в Международный день мира. 21 сентября на свет появились двое личан – мальчик и девочка. Накануне с радостным событием молодых мам приехали поздравить председатель Лицкой районной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира» Виктор Миранцов и заместитель начальника отдела идеологической работы по делам молодежи Лицкого райисполкома Галина Гончар. Они вручили женщинам подарки от предприятий «Лицкие пищевые концентраты» и «Лидохлебопродукт», а также материальную помощь в размере 3 базовых величин. Новорожденным личанам, в свою очередь, был присвоен почетный статус «Дитя мира». В Молодечинском районе 22-летний ранее судимый местный житель угнал автомобиль ВАЗ, чтобы доехать к своей девушке, но попал в ДТП. Инцидент произошел 18 сентября. Молодой человек обнаружил незапертым автомобиль местной жительницы и решил воспользоваться ситуацией. Ключ находился в замке зажигания. Сотрудниками ОГАИ Молодечинского РОВД начат административный процесс. Следователями возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства. В Индии мужчина оступился на перроне и едва не погиб. От трагедии его сначала спас пассажир поезда, а затем небезразличные очевидцы, подхватившие бедолагу во время падения и не позволившие ему упасть под колеса состава.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: Завтра в регионе ожидается облачная погода, осадки. Воздух прогреется до 9 градусов ночью, до 14 днем. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4, порывами до 9 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Опранайся, одень обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
5: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Всем салют! Стартует наш любимый дневной сеанс. Сегодня разыграем вентиляционный клапан оконный без фрезеровки от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реал Пласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73. Правила, конечно же, озвучиваю для всех. Включаю вам фрагментик из какого-то фильма. Ваша задача — понять название и на номер 9703 оперативно отправить мне его. Ну что же, слушаем?
2: Мужчины, которые ничего себе не рассказывают, как правило, женаты. Так ты женат?
3: Нет, не женат.
2: Ну, хоть подруга-то есть?
3: Нет.
2: Тогда объясни, как получилось, что такой привлекательный, умный, обаятельно робкий и одновременно сильный мужчина настолько одинок?
1: Жду ваши варианты и название фильма на номер 9703.
0: Дневной сеанс.
4: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.

0: Пришло время подводить итоги. Я получила разные варианты. Давайте еще раз переслушаем кинокартину.
1: Мужчины, которые ничего себе не рассказывают, как правило, женаты. Так ты женат?
2: Нет, не женат.
1: Но хоть подруга-то есть?
2: Нет.
1: Тогда объясни, как получилось, что такой привлекательный, умный, обаятельно робкий и одновременно сильный мужчина настолько одинок?
0: Это был фильм «Знакомьтесь, Джо Блэк». Сегодня у нас есть победитель. Радиослушатель, последние цифры номера 6749. Я вас поздравляю. Вы сегодня выиграли вентиляционный клапан оконный без придировки от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реалпласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73.
3: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Минск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
3: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
2: 2 буткемп-зоны.
3: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
2: Бильярд.
3: Единственные автосимуляторы в Лиде.
2: Виртуальная реальность.
3: Бар со освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
2: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
3: Connect. Твой киберклуб на максималках.
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: Белспецгаз. Газ для вас.
7: Мам, пап! Мы решили поучаствовать одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
8: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
9: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
10: В связи с ростом преступлений, совершаемых несовершеннолетними, с 21 по 25 сентября Лидским РУВД проводится комплексная операция «Подросток». Ее главная цель – снижение уровня безнадзорности среди несовершеннолетних, предотвращение правонарушений с их участием. Уважаемые родители, будьте внимательны к своим детям, контролируйте их и берегите. Помните, именно вы несете ответственность за их жизнь и здоровье.
11: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу – силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
12: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер.ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер.ФМ. Лидер.ФМ.бай.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-западный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Что касается температуры воздуха ночью, плюс 9, днем плюс 13, плюс 14.
1: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится. В космосе летаю.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы...

0: чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. Панорама сделает ваше мероприятие незабываемым.
1: 15:01, половина дня уже позади, и встречаем новый музыкальный час. Спектакль прозвучит в этом часе.
2: Мысля о тебе мне не дают покоя.
1: The Monster. В каждом дворе.
3: Ты меня не сможешь больше, не
1: прямо по курсу новости с погодой, горячий хит, а я всем желаю отличного вечера.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в студии новостей для вас работает Ольга Трон. Во Дворце независимости проходит встреча с участием делегации Исламской Республики Пакистан. Об этом информирует пресс-служба главы государства. Одно из главных мероприятий в программе – переговоры с президентом Беларуси. Александр Лукашенко обратился к председателю Сената Пакистана с просьбой о его участии в укреплении сотрудничества с нашим государством. Александр Лукашенко назвал актуальным вопрос об упрощении финансовых отношений между странами. По его мнению, если наладить систему платежей между Беларусью и Пакистаном, торговля и сотрудничество пойдут гораздо активнее. В субботу 26 сентября традиционную прямую телефонную линию проведет управляющий делами Лидского райисполкома Ирина Юч. Звонить по номеру 60-42-40 с 9 до 12 часов. Накануне в Третьяковском сельсовете прошло мероприятие «День сельсовета». В преддверии встречи был проведен традиционный опрос местных жителей. Сельчане высказали ряд конкретных пожеланий для улучшения качества жизни на территории сельсовета. Люди просят благоустроить контейнерную площадку, открыть кафе, установить банкомат в агрогородке Йотки. Есть точечные вопросы по дорогам и транспорту. Экстремальная жара, спровоцированная природным феноменом Эль-Ниньо, может привести к гибели более 450 тысяч человек в ближайшие месяцы. Такой прогноз опубликовала исследовательская организация при Чикагском университете, сообщает ТАСС. Согласно докладу, необычно мощное океано-атмосферное явление приведет к потере 451 тысячи жизней во всем мире из-за экстремально жарких дней в период с июня 2026 по февраль 2027 годов. Около 239 тысяч случаев могут прийтись на период с сентября 2026 по февраль 2027. Ученые отмечают, что текущий феномен может стать самым сильным за всю историю наблюдений и является своеобразным предвестником будущего, демонстрируя температуры, которые станут привычными через 20 лет из-за изменения климата.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По информации Белгидромета, завтра в регионе облачная погода, осадки. Воздух ночи прогреется до 9 градусов, днем 13-14 со знаком плюс. Ветер западный с переходом на юго-западный 3-4, порывами местами до 9 метров в секунду.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
3: Осень пришла, в насенне пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. Насенне – настоящий рай для садоводов и огородников.
2: Лидский хлебозавод предлагает основу для пиццы обеденная из муки высшего сорта с добавлением льняного и подсолнечного масла. Лидский хлебозавод, создаем основу для ваших полезных семейных традиций. Сделано в Беларуси.
4: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер. Качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
5: Наш адрес: Дзержинского, 73.
4: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
6: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
7: Достоверно.
8: Оперативно.
9: Качественно, с любовью.
8: С Лидской газетой.
9: Поспеши подписаться на любимое издание.
7: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: «Золотой хит» представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит народные товары под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уютно. Доступный каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон +375 29 693 20 40.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Приглашаем Витасвет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики Витасвет. Лида, проспект Победы, 29.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
3: Внимание, найден пострадавший в кровати.
2: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет, семью потерял, ничего не добился, даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
4: Не прожигай свою жизнь.
5: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
0: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
6: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-западный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, днем плюс 13, плюс 14. С вами была Анна Белявцева. Желаю всем отличного вечера.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. Лесский районный исполнительный комитет информирует, что в соответствии с постановлением от 30 мая 2025 года правительством Республики Беларусь принято решение о продлении срока обращения именных приватизационных чеков имущества по 31 декабря 2030 года. Обменять принадлежащие гражданам именные приватизационные чеки имущества на государственные акции возможно в подразделениях открытого акционерного общества «Беларусьбанк», выполняющих указания операции. Там же можно ознакомиться со списком акционерных обществ, акции которых предлагаются к приобретению в обмен на чеки, и информацией об этих обществах. При желании приобретенные акции можно продать. Продажа осуществляется через белорусскую валютно-фондовую биржу. Дополнительная информация об обмене акций предприятий на именные приватизационные чеки имущества находится на сайте Беларусьбанка. 23 сентября в Лидском замке снимали выпуск тревел-шоу «Беларусь с акцентом», ведущий проекта – британский блогер Уилл Эггертон. В своем блоге Уилл показывает места через личные впечатления, пробует местную еду, применяет традиции и не боится выглядеть увлеченным. В Лиде британец по-настоящему погрузился в атмосферу, слушал рассказ о свадьбе короля Ягайлы, примерил корону, прошел обряд посвящения воины замка и в финале прикоснулся к фрагменту оригинальной стены. Утром 24 сентября на трассе Дубровна-Баева произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «Мерседес» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с «Ауди» под управлением 50-летнего мужчины. В результате аварии 42-летняя пассажирка «Ауди» погибла на месте происшествия. Оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Внезапный пожар в жилом комплексе в Китае. Припаркованные электровелосипеды загорелись у высотного здания Ханчжоу. Пламя мгновенно охватило нижние этажи комплекса, здание окутал черный дым. Огонь удалось ликвидировать, обошлось без пострадавших. Специалисты пытаются установить причину пожара.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: Завтра в нашем регионе ожидается облачная погода, осадки. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4, порывами до 9 метров в секунду. Воздух в ночи прогреется до 9 градусов, днем 13-14 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца осени в PM House вы получите вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
5: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
6: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
7: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
5: Работаем даже по субботам.
6: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
5: Белспецгаз. Газ для вас.
8: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
9: Наш адрес: Дзержинского, 73.
8: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
10: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory, приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
2: Обращаться по телефонам 549501 8029-555-7701.
1: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла.
4: Модели без ограничений по весу.
3: Акции, скидки, распродажи. Условия. Рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида. Торговый центр Лидопарк. Второй этаж. Спите, чтобы жить.
1: В связи с ростом преступлений, совершаемых несовершеннолетними, с 21 по 25 сентября Лидским РУВД проводится комплексная операция «Подросток». Ее главная цель – снижение уровня безнадзорности среди несовершеннолетних, предотвращение правонарушений с их участием. Уважаемые родители, будьте внимательны к своим детям, контролируйте их и берегите. Помните, именно вы несете ответственность за их жизнь и здоровье.
5: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
6: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс
1: 375-29-582-34-81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки и ветер юго-западный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, днем плюс 13, плюс 14 градусов.
3: Лидер FM.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие не

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, с новостями к этому часу Ольга Трон. Обеспечение безопасности пожилых граждан – одна из основных задач, стоящих перед органами внутренних дел. Жертвами мошенников чаще всего становится наиболее социально уязвимая категория граждан – пожилые. При совершении мошенничества жертва обычно добровольно из-за обмана отдает преступнику имущество или денежные средства. Помните, простые правила кибербезопасности – не отвечайте на звонки от неизвестных номеров, не передавайте посторонним лицам деньги и не переводите их на неизвестные счета. Проверяйте полученную информацию. Для борьбы с мошенничеством в Беларуси усилена профилактическая работа. Правоохранительные органы проводят разъяснительные беседы с пожилыми гражданами, распространяют памятки о схемах обмана и создают горячие линии для оперативного реагирования. Вы можете сообщить имеющуюся у вас информацию в оперативно-дежурную службу Лидского РОВД по телефону 6202 202 или же номер 102. 26 сентября в субботу состоится праздничная программа «Музыка еврейского местечка». Данное мероприятие приурочено к 30-летию Народного ансамбля еврейской музыки «Шалом». Начало в 15:00 во Дворце культуры города Лиды. По информации Государственного пограничного комитета Беларуси, на въезде в Евросоюз фиксируется значительное снижение темпов оформления транспорта. За последние 24 часа европейские контролирующие службы пропустили лишь 34% от нормативного количества транспортных средств. Перед пунктом пропуска Кукурыки в Козловичи скопилось 230 больших грузов. За минувшие сутки польская сторона оформила только 39% грузовиков. Въезд во все пункты Польши и литовский переход Мединенка и Каменный Лог ожидают более 300 автомобилей. При этом легковой транспорт за сутки был пропущен лишь на 37%. Вашингтон и Пекин официально продлили глобальное торговое перемирие. К моменту приземления китайского борта на авиабазе Эндрюс Минфин США объявил, что стороны заморозили тарифную войну до 10 января 2027 года. Си Цзиньпинь прибыл в Штаты для участия в трехдневном государственном саммите. Главная цель – проведение переговоров с Трампом по ключевым вопросам глобальной безопасности, урегулированию ситуации вокруг Тайваня, а также выработке совместных правил контроля над искусственным интеллектом.
3: Лидер FM. Погода.
4: Завтра в нашем регионе ожидаются осадки. Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4, порывами местами до 9 метров в секунду. Воздух в ночи прогреется до 9 градусов, днем 13-14 со знаком плюс. Атмосферное давление растет. Данные предоставлены Белгидрометом.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Дорогие родители, Лидская детская художественная школа искусства объявляет набор в первый класс. Приглашаем детей с 9 до 12 лет на 5-летнюю программу обучения с упором на академический рисунок, живопись и композицию. Это серьезная подготовка в настоящих традициях художественной школы. Мы не просто учим рисовать, мы раскрываем талант, воспитываем вкус и уверенность в себе. Ваш ребенок найдет здесь свое призвание и друзей. Ждем вас по адресу проспект Победы, 10, бывшая вторая школа.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
4: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
5: Улица Крупской, 80. Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедимина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант, когда недвижимость в надежных руках.
6: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
5: Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии. 25 сентября с 9.00 до 16.00 в населенном пункте Дитрики, Гончарский сельсовет. С 9.00 до 16.00 в городе Лидия по улице Мурицкого, 2 Хасановской, 3 Хасановской, 4 Хасановской в связи с ремонтом линии электропередачи.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Замечательной всем дороги. Компания Tesla, известная своими электромобилями и разными технологиями, сделала неожиданный ход на рынке детских товаров. Ее первой новинкой в этом сегменте стал не электровелосипед, а беговел без мотора и педалей. Цена аксессуара составила $225, что приблизило его к премиум-сегменту. Новинка предназначена для детей в возрасте от 2 до 5 лет. Этот беговел не имеет электродвигателя и работает исключительно от силы ребенка. Главная задача устройства – помочь малышу научиться держать равновесие, отталкиваясь ногами от земли, прежде чем пересаживаться на полноценный велосипед с педалями. Весовая нагрузка данного устройства – до 35 кг. Регулировка сидений имеет 5 положений по высоте, что позволяет подстраивать беговел под рост ребенка. Таким образом, Tesla позиционирует свой беговел как аксессуар, а не просто детскую игрушку, рассчитанная на преданных поклонников марки, которые готовы платить за бренд. Кстати, несмотря на высокую цену, первые партии мгновенно были раскуплены. Примечательно, что приобрести его могут только владельцы автомобилей Tesla. Таково официальное условие магазина компании. Пока фанаты ждали электрический велосипед, компания сделала ставку на самое молодое поколение, предлагая им начать знакомство с миром мобильности с фирмой

Стали стенами больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Новый хит представляет СТО Лидрим Сервис.
1: Команда профессионалов Лидрим Сервис выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Лидрим Сервис – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
1: «Пинскдрев» – для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, «Пинскдрев» – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель «Пинскдрев» в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
2: Улица Крупской, 80.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Достоверно.
5: Оперативно.
0: Качественно. С любовью.
4: С «Лидской газетой».
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
4: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки и ветер юго-западный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, днем плюс 13, плюс 14 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: FM. Новости.
1: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. В Лиде прошел совместный прием граждан, который провели председатель Лидского районного совета депутатов Инесса Белуш и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Екатерина Серафинович. Встреча прошла в формате открытого диалога, где граждане могли рассказать о волнующей их ситуации и получить не просто ответ, а практическое решение своей проблемы. Подробнее о том, как прошло мероприятие, смотрите на lidanews.by. В связи с ростом преступлений, совершаемых несовершеннолетними с 21 по 25 сентября, Лидским РОВД проводится комплексная операция «Подросток». Ее главная цель – снижение уровня безнадзорности среди несовершеннолетних, предотвращение правонарушений с их участием. Рейдовые группы проверят места концентрации молодежи, чтобы пресечь правонарушения и оградить детей от влияния улицы. В ходе операции особое внимание уделят выявлению несовершеннолетних, находящихся вне жилища в ночное время, а также взрослых, вовлекающих подростков в антиобщественное поведение. Кроме того, стражи порядка пресекут незаконную продажу алкоголя, табачных изделий и электронных систем курения. Рейды пройдут во всех населенных пунктах района. В Лиде стартовали соревнования тревожных групп с участием пограничников России. Состязания проходят по 25 сентября. В них принимают участие сильнейшие тревожные группы пограничных застав. Программа соревнований максимально приближена к реальным условиям службы. Участники соревнуются в преследовании и поиске нарушений границы, продемонстрируют навыки в действиях по сигналам тревог, следопытстве, огневой и инженерной подготовке, тактической медицине, тактике погранслужбы и ориентировании на местности. Финальный этап соревнований на лучшую тревожную группу пограничников впервые проходит с участием представителей Российской Федерации. В рамках Всемирного дня туризма с 24 по 27 сентября на Лидчине пройдут дни открытых дверей и викторины для посетителей на призы Лидского тур инфоцентр. 26 сентября запланирована бесплатная обзорная экскурсия по Лиде. Начало в 12 часов.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По информации Белгидромета, 25 сентября в Лидском регионе ожидается облачная погода, временами осадки. Температура воздуха ночью составит 9 градусов тепла, днем будет немного теплее – 13-14 со знаком «плюс». Ветер западный с переходом на юго-западный 2-4, порывами местами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти.

0: Осень пришла, в насенний пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. Насенний – настоящий рай для садоводов и огородников.
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес – Кирова, 3.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
4: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
3: 2 буткемп-зоны,
4: арена для захватывающих турниров и трансляций,
3: бильярд,
4: единственные автосимуляторы в Лиде,
3: виртуальная реальность,
4: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
3: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
4: Connect – твой киберклуб на максималках.
5: Авто выбирай на бутик Автобай.
6: Авто продавай на бутик Автобай.
5: Авто меняй на бутик Автобай.
6: Авто покупай на бутик Автобай.
7: Более 4000 хороших авто в наличии.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Прекрасный вечер. С Лидер FM. Тебе понравится. 6+.
1: Прекрасного всем вечера. А этим животным и лето не преграда, и зимы не страшны будут. Генетика развивается настолько стремительно, что уже в ближайшем будущем возможно не только восстановить мамонтов, но и создать условия для их разведения в частных хозяйствах. Идея воскрешения вымерших животных долго оставалась теоретической. Успехи биотехнологии дают основания полагать, что в перспективе мамонты могут превратиться из музейных экспонатов в обитателей фермерских хозяйств. Несмотря на их внушительные габариты, содержание мамонта может оказаться экономически выгодным. По предварительным расчетам, животному требуется около 300 килограммов растительной пищи в сутки. Но в отличие от крупных животных, которые требуют дорогостоящего содержания зимой, мамонты с их природной адаптацией к холоду могли бы находиться на свободном выпасе. Это существенно сокращает расходы. Ключевой ресурс для таких проектов – образцы ткани из вечной мерзлоты Якутии, где генетический материал сохраняется лучше всего. Речь идет о создании генетически измененного родственника современного слона с ключевыми признаками мамонта.

0: Золотой хит представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит народные товары под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уютно. Доступны каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон +375 29 693 20 40.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6,
5: улица Крупской 80. Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
6: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
7: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
8: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
9: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки и ветер юго-западный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9, днем +13, +14 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в студии новостей для вас работает Ольга Трон. В субботу 26 сентября традиционную прямую телефонную линию проведет управляющий делами Лицкого райисполкома Ирина Юч. Звонить по номеру 60-42-40 с 9 до 12 часов. Лицкий районный исполнительный комитет информирует, что в соответствии с постановлением от 30 мая 2025 года правительством Республики Беларусь принято решение о продлении срока обращения именных приватизационных чеков имущества по 31 декабря 2030 года. Обменять принадлежащие гражданам именные приватизационные чеки имущества на государственные акции возможно в подразделениях Открытого акционерного общества «Беларусьбанк», выполняющих указания. Операции. Там же можно ознакомиться со списком акционерных обществ, акции которых предлагаются к приобретению в обмен на чеки, и информацией об этих обществах. При желании приобретенные акции можно продать. Продажа осуществляется через Белорусскую валютно-фондовую биржу. Дополнительная информация об обмене акций предприятий на именные приватизационные чеки имущества находится на сайте Беларусьбанка. Накануне в Третьяковском сельсовете прошло мероприятие «День сельсовета». В преддверии встречи был проведен традиционный опрос местных жителей. Сельчане высказали ряд конкретных пожеланий для улучшения качества жизни на территории сельсовета. Люди просят благоустроить контейнерную площадку, открыть кафе, установить банкомат в агрогородке Йотки. Есть точечные вопросы по дорогам и транспорту. 23 сентября в Лицком замке снимали выпуск тревел-шоу «Беларусь с акцентом». Ведущий проекта – британский блогер Уилл Эггертон. В своем блоге Уилл показывает места через личное впечатление, пробует местную еду, применяет традиции и не боится выглядеть увлеченным. В Лиде британец по-настоящему погрузился в атмосферу, слушал рассказ о свадьбе короля Ягайлы, примерил корону, прошел обряд посвящения воины замка и в финале прикоснулся к фрагменту оригинальной стены.
2: Лидер FM. Погода.
3: По информации Белгидромета, завтра в регионе облачная погода, осадки. Воздух ночи прогреется до 9 градусов, днем 13-14 со знаком плюс. Ветер западный с переходом на юго-западный 3-4, порывами местами до 9 метров в секунду.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Чистим, не сожжем, а увезем.
4: МЧС предупреждает. Позаботьтесь о безопасности дворовой территории своих пожилых родственников. Наведите порядок на участке. Сжигайте мусор только в оборудованных местах. Не оставляйте без присмотра горящие костры и мангалы.
5: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: Состоялся финал конкурса красоты среди многодетных мам «Краса Беларуси-2026». Участницами конкурса стали многодетные мамы, активно заявляющие о своих жизненных целях и задачах, которые являются ярким примером для своих детей. За звание победительницы поборолись 23 финалистки, которые на протяжении недели перед главным событием прошли интенсивную подготовку. Они удивили зрителя 5 выходами в повседневных, спортивных, деловых, национальных и вечерних костюмах. Председатель общественного объединения Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская отметила, что в этом году они получили 270 заявок от многодетных мам, которые решились заявить о себе. Победительницей конкурса «Краса Беларуси-2026» стала Анна Мацкевич. Она является мамой 3 детей и заместителем декана по идеологической и воспитательной работе факультета гражданской авиации Белорусской государственной академии авиации. За ее плечами 3 высших образования, аспирантура и работа на кафедре языковой подготовки. Сама победительница отметила, что победа дала ей шанс показать молодежи, что красота белорусской женщины не только внешняя, но и внутренняя. Анна призналась, что корона для нее невероятная ценность. Сейчас она хранится дома на самом почетном месте, рядом с благодарностью президента Республики Беларусь, которую она получила в июне этого года. Конкурсные испытания были непростыми. Полоса препятствий, стрельба из боевого оружия, творческий номер и дефиле. Самым непривычным для Анны стала стрельба, а вот каблуки – важный элемент в ее рабочем стиле. Жюри в этом году было исключительно мужским, и участницы, по словам Анны, этому обрадовались. Секрет семейного счастья победительница видит в умении решать конфликты внутри семьи, не выносить их наружу. У Мацкевичей есть традиция за ужином обсуждать прошедший день и планы на завтра, а выходные обязательно проводить вместе в парке, в храме или с бабушкой и дедушкой. Анна уверена, все успевать ей помогает трудолюбие и доверие к детям. Она отпустила гиперконтроль, и дети научились быть

0: самостоятельными.
1: Самые талантливые.
2: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
1: Самые красивые.
3: Мисс Беларусь!
1: Самые отважные.
4: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
1: Женщины Беларуси.
5: Лидер ФМ. С нами вечер будет уютным.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.кб или по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
1: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
2: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
3: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
1: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
0: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
1: Перейдите по этой ссылке.
0: Скачайте файл.
1: Мне нужны ваши персональные данные.
4: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
5: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
6: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
4: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер.ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
7: Реклама на Лидер.ФМ. Лидер.ФМ.бай.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки и ветер юго-западный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, днем плюс 13, плюс 14 градусов.
1: Ты слушаешь

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер ФМ. Новости.
2: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. В Зельвинский РОВД обратились жители одного из агрогородков с заявлением о пропаже культиватора и окучника с дачного участка, рассказывает официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Максим Базыленко.
3: Потерпевшие не знали точного времени совершения преступления, поскольку участок пустует, а сами они бывают там лишь изредка. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции проверили местное подсобное хозяйство. Внимание оперативников привлек 62-летний работник, который явно нервничал при общении. Как стало понятно позже, волновался он не зря. Через некоторое время после ухода правоохранителей мужчина сел за руль рабочего трактора, вывез похищенную технику на территорию Мостовского района и спрятал в кукурузном поле. Однако эта уловка не сработала. Перемещения гражданина были зафиксированы. Мужчина признался, что решился на кражу, зная об отсутствии хозяев, а чужой инвентарь планировал использовать в личных целях. Сумма причиненного ущерба оценивается в 1500 белорусских рублей. Действием фигуранта дана правовая оценка. За совершение кражи ему грозит до 3 лет лишения свободы.
2: Председатель райисполкома Александр Версоцкий провел личный прием граждан. Главой района было рассмотрено 2 обращения, по которым были приняты положительные решения. Жительница деревни Нетечь обратилась с вопросом благоустройства улицы Клиновой. Она сетовала на неудовлетворительное состояние дороги. Было принято решение в ближайшее время на участок отправить грейдер, чтобы выровнять покрытие и привести дорогу в надлежащий вид. Вопрос выделения финансирования на отсыпку дороги песчано-гравийной смесью будет рассмотрен при формировании бюджета на следующий год. Также обсудили возможность организации торговли вблизи Лидского замка. Торговые места здесь будут предоставляться через аукцион. Планируется разработка единых требований к внешнему виду павильонов. Лидчину посетил общественный деятель, мотивационный спикер, член паралимпийской сборной Беларуси по плаванию Алексей Талай. В рамках визита состоялся ряд встреч с представителями власти, военнослужащими, учащейся и работающей молодежью. Алексей Талай поделился своей историей успеха, доказав на личном примере, что для человека с сильным характером нет ничего невозможного.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По информации Белгидромета, в пятницу в регионе облачная погода, осадки. В ночи воздух прогреется до 9 градусов, днем 13-14 со знаком плюс. Ветер западный с переходом на юго-западный 3-4, порывами до 9 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем...

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зеленую сушить.
1: This

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой бутылке.

0: тебе понравится.
1: Стой. Лока.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это